0: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». Мы с вами живем в век информационных технологий. Одна из особенностей этого времени – быстрое устаревание изобретений и информации. В связи с этим и те данные, которые будут представлены в сегодняшней передаче, уже не являются самыми современными. Но несмотря на это, многим из нас даже представленная информация может показаться фантастической, тогда как она повествует об инновациях давности. Думаю, вам приходилось слышать уже не раз о людях, предсказывавших конец света. И всякий раз эти предсказания не сбывались. И с каждым новым таким сообщением скептицизм в отношении даже самой этой идеи растет. Но в Слове Божьем, Библии, нет указаний ни на какие даты, лишь на признаки приближения судов Божьих. И есть как раз предупреждение о таких горе-предсказателях, которые названы лжепророками в Писании. Цель их деятельности, сознают они это или нет, притупить бдительность, сформировать несерьезное отношение к данной теме в обществе. И надо сказать, им это удается. Однако, говоря о последнем времени, Иисус Христос призывает слушателей бодрствовать и молиться, то есть не терять трезвости рассудка и близкого общения с Богом. Именно это необходимо каждому человеку, чтобы избежать всех этих грядущих бедствий. Ведь только Господь может избавить нас от этого. Будем же держаться за Него.
1: На этот раз мы будем говорить о событиях последнего времени.
2: В отношении последнего времени в Евангелии находится несколько предупреждений. Во втором послании к фессалоникийцам апостол Павел пишет: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». С другой стороны, в первом послании к фессалоникийцам апостол пишет: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Никто не может точно предсказать времени пришествия Господа. Вместе с тем, для верующих людей приход Христа не будет полной неожиданностью. Во-первых, они всегда ожидают своего Господа и Спасителя. Во-вторых, они не во тьме, чтобы не видеть и не понимать, насколько мировые события говорят о приближении Дня Господня.
1: А события в мире разворачиваются очень стремительно. Если раньше отсчет шел на десятилетия, потом на годы, то теперь буквально каждый день приносит нам новые тревожные известия. Насколько изменился мир, не правда ли? Но я хочу сказать больше. И как изменился мир? Политические кризисы, формирование новых межгосударственных структур, безумный рост цен, оглушающие прогнозы. Нужно быть совсем слепым, чтобы не увидеть, что в мире происходят какие-то глобальные процессы. Кажется, кто-то теряет терпение и подталкивает человечество к какой-то роковой черте. Но мы не во тьме и знаем, куда движется мир.
2: Сегодня мы ознакомим вас с тем, как развиваются на наших глазах пророчества из 13 главы Откровения.

0: В свое время в СССР был популярен лозунг «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Перефразируя эти слова, можно сказать, что «Великая скорбь – это власть Антихриста плюс чипизация всей Земли». И если коммунизм так и остался на горизонте, то «Великая скорбь» с каждым днем приобретает все более явственные очертания.
1: Долгие столетия 13 глава Откровения была загадкой для христианских богословов. Какие только предположения не высказывались. Правда, общие черты правления Антихриста богословы видели правильно. Это установление всеобщего контроля над людьми с помощью знака, который именуется начертанием. Создание единой политической, экономической и религиозной системы. Вот как об этом написано в Слове Божьем.
0: «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666.
1: Первые публикации, в которых можно было узнать фрагменты событий, описанных в Откровении, появились давно. Сначала это были разговоры о необходимости создания мирового правительства. Потом в средствах массовой информации стали появляться сведения о новых разработках в области контроля над движением денежных потоков. Появились этикетки со штрих-кодом, пластиковые карточки. В начале 90-х годов в христианской среде распространялся небольшой буклет, в котором был помещен фрагмент из выступления доктора Кола Сандерса, инженера-конструктора в области компьютерных микросхем. Кол Сандерс принимал участие в разработке миниатюрного электронного устройства, с помощью которого можно было бы контролировать не только нахождение человека и иметь мгновенный доступ ко всей информации о нем, но также контролировать его поведение. В те годы многие христиане с недоверием отнеслись к этой информации. Слишком фантастической она казалась. А официальные источники обходили эту тему молчанием. Открыто об этом заговорили в 21 веке.
0: В какой стадии эти разработки и их внедрение находятся в настоящее время? Проведем небольшой обзор сообщений средств массовой информации.

0: Во-первых, все, о чем говорил доктор Кол Сандерс, оказалось правдой. Миниатюрное электронное устройство действительно существует. Так называемый Veri-чип – это миниатюрный, размером с рисовое зернышко, имплантант, то есть вживляемое в тело человека устройство для идентификации посредством радиосигналов. В настоящее время сообщается, что чип может содержать информацию, которая умещается на 6 печатных строках. Возможно, это прототип устройств, о которых говорил Кол Сандерс, либо их усеченный вариант, либо нам просто всего не говорят. Впервые официально о Veri-чипе было объявлено 19 декабря 2001 года. В 2002 году Американское управление по контролю над пищевыми продуктами и лекарственными препаратами дало зеленый свет компании ADS на производство и распространение этих чипов. 10 мая 2002 года Veri-чипы были имплантированы семье Джекобсов в США. По всем крупнейшим телеканалам мира был показан сотрудник компании ADS Кейт Болтон со сканером в руках, считывающий с чипа Лесли Джекобс ее имя, номер телефона и диагноз. Печать зверя начала свое шествие по планете.
1: 17 июля 2003 года началась чипизация Мексики. Через год 10 тысяч жителей этой страны будут носить в своем теле имплантанты. Для желающих получить имплантант начала работать 24-часовая сервисная служба, сообщил в 2003 году журнал «Мембрана».
0: Этот же журнал сообщил, что в 2004 году российская компания закупит 1000 имплантантов Veri-чип и 100 сканеров. Всего за последующие 5 лет в Россию поступит 2600 сканеров и 51 тысяча чипов. Поставками Veri-чипа в Россию занимается компания RusGPS. У Владимира Добровцова, генерального директора компании RusGPS, сотрудники «Мембраны» спросили. В одном из своих последних заявлений компания ADS представила технологию VeriPay, в которой имплантант заменяет собой наличные деньги и кредитные карточки, являясь своего рода подкожным кошельком. До России дойдет и эта технология? Владимир Добровцов ответил однозначно – да.
1: Как видите, технологические аспекты пророчества из 13 главы Откровения уже сбылись. Дело за малым. Должна появиться личность, которая воплотит все эти идеи в мировом масштабе.
0: А пока общественность готовит к новому мировому порядку. Причем соответствующие публикации появляются в печати всех стран, независимо от политических и экономических систем. Вот фрагмент публикации из российского журнала «Огонек». Для полной антитеррористической гарантии необходимо отслеживать перемещение каждого гражданина и негражданина на территории страны. В любой момент времени, кто где был, что говорил и кому. Это обеспечат, конечно, не видеокамеры слежения, количество которых в цивилизованном мире растет в арифметической прогрессии. Это технологии вчерашнего дня. Речь о технологии, вживляемых в тело электронных чипов. Они уже существуют и испытаны на добровольцах. К тому же, вполне укладывается в идеологию финансовой прозрачности, которую исповедует цивилизованный мир. В русле этой тенденции опрозрачивания – вытеснение бумажных денег электронными. Электронные деньги – это карточки с чипами. Но карточки можно потерять. Поэтому несколько лет тому назад были изобретены нетеряемые чипы. Нетеряемые, потому что вживляемые. Индивидуальные для каждого конкретного человека. Питаемые энергией тела. С записью всей информации о владельце. Провел рукой над кассовым аппаратом или просто прошел мимо кассы на выход. И с твоего счета списаны деньги за покупки. Но у этих чипов есть и другая функция – опознаваемость. Владельца, вшитого в тело чипа, можно найти в завалах рухнувшего здания с помощью специального регистрирующего устройства. Или же просто проследить, где и когда человек был за последние несколько лет. Если, конечно, везде в городах висят регистрирующие устройства, а вне населенных пунктов перемещение чипов контролируется со спутников. Повторюсь, все сказанное не фантастика, а уже существующее в опытных образцах наработки. По прогнозам специалистов, систему поголовной прозрачности в рамках одной страны можно развернуть всего за 15-30 лет.
1: Журнал «Коммерсант» пишет: «Почти полный отказ от наличности и тотальный переход на пластиковые деньги – реальность сегодняшнего дня. При этом высокие технологии не стоят на месте. Уже в ближайшем будущем вживляемые клиентам банков компьютерные чипы должны составить серьезную конкуренцию архаичным дензнакам и их примитивным заменителям». Продолжение можно прочитать в книге «Откровение». Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
0: Юрист общества «За право жить без ИНН» Пугачева пишет: «Микрочип индивидуализирует человека по идентификационному номеру человека. Идентификационный номер вносится в память микрокристалла при изготовлении микрочипа. Поэтому в микрочипе находится неизменный идентификационный номер, предназначенный для человека, отличный от всех ранее применяемых. Это не ИНН, не страховой номер, не личный код, а другой, совершенно новый номер. Тот самый, неизменный и уникальный». Также надо понимать, что это компьютерная сеть, в которую входит очипованный объект. Это система, отличная от ныне существующих систем. Однако очевидно, что эта система формируется для управления совсем другим обществом, в которое будут входить пронумерованные, очипованные, лишенные свободной воли объекты управления.
1: Пока чипы вживляются преимущественно в область плеча, но в некоторых материалах публикуются сведения, что в случае, если чипы будут запитываться от автономного источника, оптимальным местом будет рука или лоб. И совсем нерадостную новость поместила независимая газета. Фотография, иллюстрирующая материал о тотальном контроле, подписана: «Пройдет немного времени, и электронные радиочастотные метки будут вживлять непосредственно в мозг человека».
0: Что нас ждет в будущем? Вот один из возможных сценариев. В молочном комплексе Свердловского села Баженова установлена с

0: а стадо находится под бдительным надзором его киберпомощника. Система глобального позиционирования позволяет отслеживать местоположение каждой особи с точностью до сантиметра. Как только животное переступит невидимую границу, отведенную для пастбища территории, посылается сигнал и следует импульс электрошокера, укрепленного на ошейнике. Можно пофантазировать и дальше. У каждой коровы к рогам прикреплено небольшое электронное устройство, связанное с нервной системой. Компьютер отдает сигналы напрямую в мозг. Есть, пить, идти к доильному аппарату, спать и так далее. Представляете, какие надои тогда будут? А теперь попробуйте поставить себя на место буренки из села Баженова. Именно такую свободу готовит людям Антихрист. Свободу внутри его тоталитарной системы. Свободу поклоняться и повиноваться ему. Свободу нарушать Божьи законы. Все остальное будет под жесточайшим запретом.
1: Уже на нынешнем этапе к системам тотального контроля и управления много вопросов. Нина Янович пишет в «Независимой газете». Еще в 2004 году в Германии юный вундеркинд прямо в торговом зале супермаркета, используя ноутбук, дистанционно перепрограммировал чипы в товарах, поменял цену, срок годности, возрастные ограничения покупателей. Что мешает с технологической точки зрения точно так же перепрограммировать чип, носимый человеком в своем теле? Целей подобного электронного пиратства великое множество. Чтобы среагировал взрыватель бомбы, когда мимо пройдет человек с определенным чипом. Чтобы узнать о человеке все и под его именем делать неблаговидные дела. Чтобы, наконец, превратить рисовое зернышко из пассивного хранилища информации в ее приемник и подчинить себе его носителя.
0: Европейские юристы опасаются, что чипы в теле, я цитирую, могут применяться для слежки за гражданами или манипулирования ими. В отдельных случаях имплантация микрочипов, позволяющих осуществлять индивидуальное или групповое манипулирование, уже имеет место. Поэтому подкожное использование чипов допустимо только в том случае, когда в демократическом обществе складывается неотложная и оправданная потребность в этом, а также в случае, если менее радикальных способов контроля нет. Использование электронных имплантантов для удаленного управления людьми, подавляющего их волю, должно быть строго запрещено. Однако, что считается потребностью? До 11 сентября в Америке большинство людей высказывались против вмешательства спецслужб в частную жизнь граждан. Удар по зданиям Всемирного торгового центра открыл шлагбаум в этом направлении.
1: Какую позицию в свете всех этих событий должны занимать верующие люди? Во-первых, Иисус сказал: «Когда же начнет это сбываться, встаньте и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
0: Во-вторых, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого.
1: В-третьих, помните предупреждение Библии. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его».
0: Мы сегодня затронули только один аспект событий последнего времени – и он показывает, насколько мы приблизились ко времени пришествия Христа за Церковью и наступлению великой скорби. Единственное, что не позволяет тайне беззакония открыться в полной мере, это присутствие Духа Святого. Бог еще долго терпит наш развращенный мир. Он не желает, чтобы кто-либо из людей

те и погиб. Может быть, Бог продлевает время своего долготерпения, ожидая твоего покаяния, дорогой слушатель. Да, мы живем в очень тяжелое время, но все-таки это время благоприятное. Сегодня ты еще можешь склониться перед Богом в молитве покаяния, и Он услышит твою молитву. Но завтра, может быть, уже поздно. Время Божьего долготерпения не безгранично. Опасайся, чтобы тебе не стучать в закрытую дверь. Сегодня, сейчас примирись с Богом.

Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени

0: Если вас интересуют какие-либо библейские и жизненные вопросы, или вы желаете услышать передачу на какую-то определенную тему, напишите нам.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
2: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
1: Расскажите своим знакомым о том, что могут слышать Слово Божье.
2: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей рубрике «Литературное чтение» сегодня вы услышите очередные отрывки глав из фантастического романа замечательного писателя-сатирика Владимира Девойновича «Москва-2042». Писатель с редким дарованием, не уставая веселить читателя, с уровнем незлобливой и искрометной сатиры порядка Ильфа и Петрова, известен прежде всего своими фантастическими повестями «Необыкновенные приключения солдата Чонкина» и антиутопией «Москва-2042», которые вышли миллионными тиражами на десятки иностранных языков и были экранизированы. Отрывки глав фантастической повести «Москва-2042» нам прочтет актер Александр Клюквин.

0: Часть четвертая. Слава. Все средства массовой информации Маскарепа говорят только обо мне. Вернее, обо мне и о гениалиссимусе. Начинают всегда с него. С утра по всем 12 каналам маскарепского телевидения дикторы Семенов и Малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, которое всегда выше всяких похвал. Пульс и давление всегда чуть-чуть лучше, чем нужно. Легкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. О возрасте гениалиссимуса газеты и телевидение умалчивают, а те, кого я об этом спрашивал, Искра, Смерчев, Серамахин, только пожимают плечами, говоря, что никогда этим не интересовались, и вообще количество прожитых лет для гениалиссимуса не имеет никакого значения, потому что он вечно живой. Я сказал Искре, что в мое время вечно живыми считались только мертвые люди, например, Ленин. Она на это резонно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла, и вечно живыми могут считаться только те, кто живет вечно. Я сказал, что в прошлом история знала тоже много владык, которые считались вечно живыми или бессмертными, но все они в конце концов все-таки умирали. Это замечание Искру рассердило. «Как ты можешь сравнивать?» — сказала она возмущенно. — Неужели ты сам не понимаешь и не чувствуешь, что таких людей, как гениалиссимус, вообще никогда еще не было? Не зря его наша печать называет «человеком на все времена». Я хотел возразить, что я лично уже пережил многих вечно живых. Я, однако, от этого замечания воздержался, помня по прошлому опыту, что такие мысли во все времена считались крамольными. Все-таки хорошо, что у меня есть Искрина. Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделен на кольца, но и территория самого Маскарепа тоже состоит из трех колец коммунизма, которые коммуняне, учитывая сложившуюся аббревиатуру КК, называют в шутку, конечно, каками. Первая кака расположена в пределах бывшего бульварного кольца, вторая в пределах Садового. В третью входит все пространство между Садовым кольцом и бывшей Московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью славы. Хотя очень четкого разграничения нет, но можно сказать, что коммуняне повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой каке, общих потребностей во второй. В третьей каке живут главным образом коммуняне самообеспечиваемых потребностей. Здесь, на периферии Маскарепа, допускаются очень смелые экономические эксперименты. Коммунянам третьей каки разрешается выращивать на балконах овощи и мелких продуктивных животных – свиней, коз и овец. Если эти эксперименты будут признаны удачными, то, возможно, положительный опыт периферийных коммунян будет распространен и на центральные каки. Церковь. Коммунистическая реформированная церковь была учреждена в соответствии с постановлением ЦК КПГБ и указом Верховного Пятиугольника о консолидации сил. В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение церкви к государству при одном непременном условии – отказе от веры в Бога. Это условие в окончательный текст документов было внесено редакционной комиссией. Реформированная церковь своей целью ставит воспитание коммунян в духе коммунизма и горячей любви к гениалиссимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь августовской революции, дней рождения гениалиссимуса, дня коммунистической конституции и так далее. Разумеется, у этой церкви есть свои святые. Святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир. Внесены в святцы многие герои всех революций, но в первую очередь герои августовской революции, всех войн и герои труда. Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник – это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии. Церковь также постоянно борется за распространение среди коммунян новых коммунистическо-религиозных обрядов. Воспитание коммунян. Мой рассказ о нравах и обычаях коммунян был бы не полон, если бы я не коснулся темы воспитания коммунян, которая осуществляется следующим образом. Родившись, коммунянин подвергается обряду звездения. Затем он проходит две стадии. Предварительную в детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и гениалиссимусу. Он разучивает стихи и песни о гениалиссимусе, а также приучается к работе секретного сотрудника Безо. В непринужденной веселой обстановке дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей воспитателям, и на воспитателей, заведующей детским садом. Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания. Членам этой комиссии можно доносить на заведующую. В детских садах доносы питомцев рассматриваются всего лишь как игра. Им серьезного значения обычно не придают, за исключением тех случаев, когда дети раскрывают какой-нибудь серьезный заговор. В предкомобах дети уже учатся составлять письменные доносы. И одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию. Разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов гениалиссимуса и трудов о гениалиссимусе. Обучение в предкомобе обязательное десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в 8 лет, окончают его в 18. Успешно окончившим предкомоб выдается одновременно свидетельство об окончании предкомоба, паспорт, партийный билет, военный билет и удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности. А что выдается тем, кто окончил предкомоб неуспешно?
1: Их высылают в первое кольцо, сказала Искрина.
0: Безбумлит. О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и не только из газеты «Правда», свежий рулон, который я всегда нахожу в кабесоте моего гостиничного номера, но и из докладов Комуни Ивановича Смерчева и Дзержина Гавриловича Серомахина. Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Маскарепа и Первого кольца в связи с моим юбилеем. Причем Дзержин докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато Комуний всегда серьезно и даже приподнято. Он выкладывает мне какие-то цифры, сколько где чего произведено, сколько новых бригад встали на предюбилейную вахту и как интенсивно коммуняне изучают произведения гениалиссимуса. Я ему однажды сказал, что если уж коммуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, им следовало бы ознакомиться не только с произведениями гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет гениалиссимус, но все-таки, может быть, коммуняне найдут для себя какие-нибудь полезные сведения и в них.
2: «Да-да-да», — охотно согласился Смерчев. «Давно назревшая мера, и она рассматривается нашим руководством. Ну а пока, может быть, вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции».
0: «Конечно», — сказал я, — «давно пора. Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали».
2: «До сих пор, просто мы думали, что вам, может быть, пора отдохнуть. И кроме того, у вас же сейчас что-то вроде медового месяца. Кстати, как вам наша Искрина?»
3: «Некоторые наши комсоры ее хвалят за очень высокую культуру обслуживания».
0: Я посмотрел на него с большим удивлением. Что все это значит? Дать ему по роже как-то неудобно. Все-таки генерал.
2: «Послушайте», — сказал я Комунию, — «и запомните раз и навсегда. В моем присутствии я никому не позволю отпускать такие скабрезные замечания об Искрине Романовне».
3: Что вы?» — испугался Смерчев. «Я ничего плохого сказать не хотел. Я сам у нее не обслуживался, но другие...»
0: Ну что я мог ему сказать, если он сам не понимает? «Ладно», — перебил я его, — «закроем эту тему. Так когда же можно посетить ваших комписов?»
2: Смерчев сказал: «Хоть сейчас».
0: Мы вышли на улицу. Там нас уже ждал Вася, но не в бронетранспортере, а в обыкновенном черном легковом паровике. Мы выехали на проспект Маркса, который перешел в улицу афоризмов Гениалиссимуса, и у библиотеки Ленина, к моему удивлению, она все еще существовала под прежним названием, свернули на проспект имени 4-го тома, бывший Калининский. По дороге Смерчев рассказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей по личному указанию Гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ о перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины самым решительным образом реорганизована. Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливые нарекания со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и в учреждениях. Пользуясь своим исключительным по сравнению со всеми другими положением, писатели приступали к работе, когда им заблагорассудится. Некоторые сознательные писатели честно трудились полный рабочий день, но другие устанавливали для себя продолжительность рабочего дня произвольно, по своему собственному усмотрению. Комиссия, разбиравшая деятельность Союза, обнаружила вопиющие злоупотребления, заключавшиеся в том, что некоторые литераторы буквально годами ничего не писали. У этих бездельников считался чуть ли не героическим девиз одного из представителей предварительной литературы «Ни дня без строчки». «Вы представляете, какое это издевательство над нашими тружениками?» сказал с негодованием Смерчев. Это все равно, как если бы, ну вот как правильно, как мудро и очень своевременно сказал наш Гениалиссимус, как если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли?
1: Я с ним охотно согласился, но спросил, какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей?
3: Разные, ответил Смерчев, все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается. У кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу «лучше меньше да лучше», другие по принципу «лучше хуже да больше». Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к 9 часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часу до двух у них обеденный перерыв, в 6 часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга. «Вам это интересно?» – спросил он на всякий случай.
1: «Безумно интересно», – сказал я искренне. «Я ничего подобного раньше не слышал».
3: «Да-да, конечно», – радостно сказал Смерчев. «Конечно, вы такого не слышали. Я подозреваю, что у нас есть еще много такого, о чем вы раньше не слышали».

0: Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза коммунистических писателей. Он состоит из двух главных управлений, которые, в свою очередь, делятся на объединение поэтов, прозаиков и драматургов. «А в каком объединении находятся критики?» – спросил я.
1: «Ни в каком», – сказал Смерчев. «Критикой у нас занимается непосредственно служба Безо».
0: «Очень рад от вас это слышать», — сказал я растроганно. «В наше время это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали органы Союза писателей».
1: «С этой порочной практикой», — нахмурился Смерчев, — «у нас навсегда покончено».
0: Я задал ему ряд второстепенных вопросов. Например, какие сейчас жанры более в моде? Проза, стихи, пьесы?
1: «Все без исключения жанры», — сказал Смерчев. «Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши. Про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем гениалиссимуса».
0: «Извините», — перебил я. «Кажется, я чего-то не понял. Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о гениалиссимусе?»
1: «Что значит «должны»?» — возразил Смерчев. «Они ничего не должны. Они пользуются полной свободой творчества. Но они сами так решили. И теперь создают небывалый в истории, грандиозный по масштабу коллективный труд. Многотомное собрание сочинений под общим названием «Гениалиссимусиана». Этот труд должен отобразить каждое мгновение жизни гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия».
0: «А разве у вас нет писателей детских или юношеских?»
1: «Ну, конечно же, есть. Детские писатели описывают детские годы гениалиссимуса. Юношеские – юношеские. А взрослые описывают период зрелости. Разве это непонятно?»
0: Он посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня заподозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила не были еще столь продуманными. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах. На это Смерчев сказал, что в этом отношении сейчас ничего не изменилось, и, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать и о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который теперь впадает в Аральское море. Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием. По-моему, это был сильно перестроенный бывший дом литераторов. Теперь там была другая вывеска.
1: «Орден Ленина, Гвардейский союз коммунистических писателей, Главное управление безбумажной литературы. Безбумлит».
0: На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, которая пишется без бумаги. С большим интересом вошел я в открытую коммунием дверь. Да-да-да. Это был давно знакомый мне холл Дома литераторов. Когда-то его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде Смерчева взяли на караул.
1: «Это со мной!»
0: — кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно. Стены холла были чистые, но голые, не считая портрета что-то сочиняющего гениалиссимуса и стенной газеты «Наши достижения», в которую я успел заглянуть. Из этой газеты я узнал, что коммунистические писатели не только пишут, но также постоянно изучают жизнь и укрепляют связь с массами, выезжая на уборку картофеля, подметая улицы и работая на строительных площадках. В очень едком фельетоне критиковался какой-то компис, который в течение месяца ухитрился трижды опоздать на работу. Больше я ничего прочесть не успел, потому что Смерчев меня тащил в ту сторону, где в мое время был ресторан. Там, однако, никакого ресторана не оказалось. Там был длинный и широкий коридор с дверьми по обе стороны, как во дворце любви.
1: «Ну, — сказал Смерчев, — зайдем хотя бы сюда».
0: Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане, потому что люди, которые там находились, человек 40, были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам. А перед ними за отдельным столом сидел военный в полной форме с погонами подполковника. При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом: «Стать смирно!» Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал как безумный барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженной головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал. Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул: «Ахламонов, остановитесь! Слышите, Ахламонов?» Но Ахламонов явно не слышал. Его сосед сначала ткнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришел еще кто-то. Ахламонов вырывался, как припадочный, и тыкал пальцами в клавиши. В конце концов его кое-как удалось оторвать, и тут только он увидел, что все стоят, и сам вытянулся. Но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре.
1: «Комсор классик предлитературы!» — срывая голос, доложил мне подполковник. «Писатели-разработчики подразделения безбумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет строго по графику, опоздавших, отсутствующих и больных не имеется. Подполковник Сучкин!»
0: «Вольно, вольно!» — скомандовал я и помахал всем руками, чтобы сели. Под дружный треск клавишей подполковник мне рассказал, что его отряд состоит из начинающих писателей, или, как их еще называют, подписателей или подкомписов. Сам он является их руководителем, и его должность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую работу работают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа одежды. Все подкомписы еще только сержанты. У них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере. Потом их разработка поступает к комписам, а те уже создают бумажные произведения.
1: «Вы, наверное, никогда не видели компьютера?»
0: — осведомился подполковник.
1: «Ну, почему же, почему же?» Тут же вмешался Смерчев. «Классик Никитич не только видел, но даже и сам некоторые свои сочинения написал на компьютере».
0: «Ну да», — сказал я, — «да». Уже не удивляясь осведомленности Смерчева. «Кое-что я действительно сочинял на компьютере, но у меня был не такой компьютер. У меня был с экраном, на котором я видел то, что пишу. И кроме того, у меня было печатное устройство, на котором я написанное тут же отпечатывал».
1: «Вот видите», — радостно сказал подполковник. «Ваше древнее устройство было слишком громоздко, а у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего».
0: «Это действительно интересно», — сказал я. «Но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут? Как они видят написанное?»
1: «А они никак не видят», — сказал подполковник. «В этом нет никакой потребности».
0: «Как же нет потребности?» — удивился я. «Как же это можно писать и не видеть того, что пишешь?»
1: «А зачем это видеть?»
0: — в свою очередь удивился подполковник.
1: «Для этого существует общий компьютер, который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные и самые безукоризненные в идейном отношении слова и выражения и перерабатывает их в единый высокохудожественный и идейно выдержанный текст».
0: Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я никогда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопросов подполковнику, но Смерчев, глянув на наручные часы, сказал, что нам пора идти, а все, что мне непонятно, он сам охотно объяснит. По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандовал «встать смирно», причем Ахламонов, конечно, опять не встал. Мы со Смерчевым сказали сержантам «до свидания» и вышли.
1: «Ну, вы поняли что-нибудь?»
0: — спросил Смерчев, как мне показалось, насмешливо.
2: «Не совсем», — признался я.
0: я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты.
1: «А вот сюда он идет»,
0: — сказал Смерчев и показал мне на дверь с надписью «Отдел электронной обработки предварительных текстов. Вход по пропускам серии Д». Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался. Я спросил Смерчева, зачем такие строгости, и он охотно объяснил, что здесь и находится тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает и анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию.
1: «Как вы сами понимаете, — сказал Смерчев, — нашим врагам очень хотелось бы сюда проникнуть и внести в этот электронный мозг свои идеологические установки».
0: «А у вас много врагов?» — спросил я.
1: «Встречаются», — сказал Смерчев
0: и улыбнулся так, как будто факту наличия врагов был даже рад.
1: «Впрочем, — поправился он, — бывают враги, а бывают просто незрелые люди, которые, еще не овладев, понимаете ли, даже основами передового мировоззрения, высказывают порочные мысли. Некоторые...» — он на ходу повернул ко мне голову, улыбнулся и сделал даже что-то вроде неуклюжего реверанса. «Не понимая взаимосвязи явлений, не разбираются, что в природе первично, а что вторично».
0: «Вы думаете, что в Маскарепе есть такие люди?» — спросил я.
1: «Да», — сказал он и придал своему лицу грустное выражение. «Такие люди, к сожалению, есть. Но...» — тут же поспешил он поправиться. «Мы относимся с пристальным вниманием к каждому человеку и делаем большую разницу между людьми, высказывающими враждебные нам взгляды намеренно или допускающими их по незнанию».
0: Я промолчал. Сообщение Смерчева было мне крайне неприятно, потому что содержало намек на одно из моих высказываний. Это высказывание не могло было быть известно никому, кроме Искрины.

0: нашей передаче прозвучали ретро-песни «Найтихи» писателя-сатирика и фантаста Владимира Войновича в исполнении Майи Кристалинской и Владимира Трушина. Главы книги Владимира Войновича «Москва-2042» читал актер Александр Клюквин. Отрывки звуковых дорожек книги представлены по материалам образовательных страниц интернета. На этом наша передача завершена. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
2: Station sponsor.
3: Guys, why are you crying?
4: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Pages finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
3: You're coming back, aren't you?
4: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
3: So it's set. You're back on the 9th of September.
5: Pensavo Peggio!
3: Don't listen to them.
6: I listen to 5EBR at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.